0: Dankzij de hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: bezig bent met... of met... Bouwradio. De hit waar je op kunt bouwen.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».